0: identify, climb unrestricted, flight number 290.
1: Climb number 290, unrestricted, requesting sign on 37, please run over to my brother.
0: That's request, and you can put that to Shannon Control now, 134, that's my 630.
1: 134-630, runway 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: Oscar, Shannon. Echo India, Hotel Romeo Oscar, Shannon.
2: The 6 minute actually Tango cleared on us. 24 via Roswell, report established.
3: Thank you very much, Mayor Roswell, clear status 1-64, and we're calling established by 6-4.